По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

0: года.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 тепла.

уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко есть

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от бегу бежим, быстро как гонцы.
1: Баранович FM.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефону 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
2: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейском». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
5: Am I the only one who's been mistaken? 'Cause you're the only...

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 7:30, в студии Екатерина Ярмолик. Доброе утро. Доля частных домов в Беларуси превысила 60%. Первая смена оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием Барановичского региона начнется в первую неделю июня. Об этом и другом подробней. В Беларуси за 4 месяца 2026-го ввели в эксплуатацию чуть более 840 тысяч квадратных метров жилья. Причем доля частных домов продолжает расти. На 1 мая она составляет почти 62% от общего объема новостроек. С господдержкой за январь-апрель возведено 125 тысяч квадратов или 15%. Топ-3 региона с самым активным строительством возглавляет Минщина. Далее идут Брестская и Могилевская области. С приближением летнего сезона традиционно идет проверка готовности детских оздоровительных лагерей к приему школьников. Главная цель мониторингов – заранее выявить возможные недостатки и помочь учреждениям устранить их до начала работы, чтобы отдых ребят проходил в безопасных и комфортных условиях. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием воспитанников. Из них 7 расположены в Барановичском регионе. Это «Звездочка» и «Лесная радуга» от Управления по образованию Горосполкома, «Мечта» БПХО, ИСА, Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка», лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройтрест» номер 25 и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго», Барановичской электросети. В нынешнем году они намерены принять более 4200 ребят. На данный момент поступило свыше 6000 заявок, сообщила начальник управления по образованию городского исполнительного комитета Татьяна Шестак. Первая смена стартует уже в первую неделю июня, и у каждого лагеря собственный график заездов. Самый ранний запланирован на 3 число в «Журавушку» и «Электрон». Всего будет 5 смен продолжительностью от 14 до 17 дней. Один день остался до старта праздника города «Барановичская весна». В северном микрорайоне 22 и 23 мая запланированы масштабные гуляния с концертно-развлекательными программами и всевозможными угощениями. Одновременно на нескольких площадках развернется выездная торговля. Ряды частично займут территорию возле Ледового дворца и пляжной зоны Светиловского. В местах проведения мероприятий можно будет не только вкусно поесть, но приобрести сувениры с символикой родного края. Ярмарка мастеров и ремесленников, вековые традиции народного творчества разместятся на боковой аллее главной локации. В пятницу объекты общественного питания откроются в 12 часов дня и продолжат работу вплоть до полуночи. В субботу график кино с 11 часов до 23:00. Еще одним местом притяжения обещает стать озеро Светиловское. Там организуют катание на катамаранах, лодках и корабликах. Продолжаем выпуск. Сегодня православные верующие отмечают Вознесение Господне. Праздник приходится на четверг, на 40-й день после Пасхи. Это один из важнейших дней в году наряду с Рождеством, Крещением, Преображением и Успением. Он напоминает о переселении Христа из земного мира в духовный, а также обещании Его второго пришествия. С датой связано множество обычаев, традиций и примет. Так верующие обязательно посещают церковь, молятся, благодарят за спасение. Также существуют народные традиции. Хозяйки пекут обрядовое печенье в виде лестниц, символизирующих вознесение Иисуса Христа на небо. В этот день принято помогать нуждающимся, не нагружать себя тяжелыми физическими нагрузками. Считается, что на Вознесение не следует ссориться, злословить или заниматься обычными хлопотами. К новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу. Кузнецов-штамповщиков. Кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированы полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Барановичскому районному ЖКХ требуется начальник участка, рабочий зеленого строительства, кровельщик, водитель автомобиля, слесарь аварийно-восстановительных работ, электрогазосварщик, тракторист, прессовщик вторичного сырья. Телефон 63-89-36.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одени белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Барановичи, новость дня. В магазине «Иголенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Иголенька» на Бадака 11А.
2: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего от 77 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: завершить трехлетний проект союзного государства. В 2026-м основные усилия были направлены на четыре точки. Восточный корт Кобринского укрепления Брестской крепости, участок руин, казарм 44-го стрелкового полка, южная казарма и создание новой мемориальной зоны «Скорбь» в цитадели. Главная строительная площадка сейчас в южной казарме. Интерес к Брестской крепости год от года растет. За последние 5 лет мемориальный комплекс посетили 2 миллиона 800 тысяч человек. Сотрудники провели 55 тысяч экскурсий для представителей 56 стран мира. В Барановичах активно ведется строительство. Оно фокусируется на двух ключевых направлениях – развитии новых микрорайонов и модернизации существующих территорий, рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель горосполкома. Максим Антонюк назвал приоритетные проекты. Это многоквартирное жилье в застройке микрорайона «Северный-2» и индивидуальное в «Дубово-4». Особое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры. Важный объект возводится в Боровках – детский сад. Появится ли дошкольное учреждение в новом микрорайоне и как Северный будет развиваться дальше? Поделился подробностями глава города.
1: В Боровках мы в этом году достраиваем последний дом. Этот дом будет арендный, что позволит увеличить количество арендных квартир, предоставляемых в городе Баранович. Детский сад в Боровках нужен, потребность очень большая. Существующие детские сады не закрывают ни в коей мере ее. В Северном предусмотрено также строительство детских садов. Но на сегодняшний день, пока нам удается закрывать эту потребность, мы переходим в проспект Советский. У нас старый северный микрорайон, в котором существуют 2 школы. Школы не переполнены. Существуют детские сады. В этом году мы планируем заполнить один из малокомплектных детских садов, который был в северном микрорайоне. Этот вопрос мы будем смотреть постепенно, но, естественно, в той части дальше, куда будет расстраиваться северный, следующий детский сад тоже в перспективе будет. Есть уже те, кто интересуется строительством дальше, расширением магазинов в северном 2. Там сформировано несколько площадок. Ну и в том числе, возможно, каких-то развлечений. Это все будет в зависимости от потребностей населения, в зависимости от заселения. Естественно, инвестор приходит туда, где есть на это спрос.
0: Продолжаем выпуск. Торжественные линейки для выпускников пройдут 23 мая по всей Беларуси. Важный и волнительный момент со старшеклассниками – придут разделить педагоги, мамы и папы, почетные гости, представители власти, депутаты, активисты общественных объединений. Они обратятся к вчерашним ученикам со словами напутствия. В каждой школе мероприятие обретет уникальные черты. Последние звонки рекомендовано провести, учитывая традиции учреждения образования. В Барановичском районе день станет особенным для 108 11-классников, рассказала заведующий районным учебно-методическим кабинетом Кристина Корзун. Юноши и девушки придут нарядные и с цветами. Впереди у старшеклассников централизованные экзамены. Они начнутся уже на следующей неделе. По предварительной информации, 6 юношей и девушек претендуют на золотые медали. Это особый знак отличия за старания за время учебы. В Беларуси с 6 августа меняются правила нахождения в пограничной зоне. Нововведения касаются документов, проезда и ведения хозяйственной деятельности. Главная цель – сделать пребывание граждан на этих территориях более свободными. Так, въехать можно будет не только по паспорту. Список документов существенно расширили. Теперь подойдут пенсионные удостоверения, студенческие или ученические билеты, а также удостоверение инвалида. Кроме того, кассиры и системы онлайн-продаж на регулярные автобусы или маршрутки больше не обязаны проверять у пассажиров наличие специальных пропусков, если транспорт следует в приграничные населенные пункты. Рыбалка и отдых на местных озерах теперь свободны от лишних согласований. Но правила парковки стали строже. Заброшенную машину нарушителям грозит блокировка колес. Новостям компании. Производственный филиал УАО «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашает на работу. работников на производство, приемщиков сдатчиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 80163 599 524.

0: 4. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Реклама.
1: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 259 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60 36 36.
3: Будьте бдительны в сети Instagram. Мошенники предлагают товары по низким ценам и требуют предоплату. Запомните, слишком выгодная цена и требование перевести деньги вперед – главные признаки мошенничества. Никогда не переводите деньги в счет предоплаты при покупке товаров в интернете.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Реклама.
1: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 9:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. 1 сентября вступает в силу постановление Министерства культуры, которым утвержден перечень международных творческих конкурсов в сфере культуры. Лауреаты, гран-при, дипломы первой, второй и третьей степени этих состязаний смогут рассчитывать на льготы при зачислении в учреждение высшего и среднего специального образования, сообщает национальный правовой интернет-портал. В новый перечень вошли несколько престижных площадок, международные конкурсы, пианист «Минск-20», исполнителей эстрадной песни «Витебск», детский «Музыка надежды», а также хоровых дирижеров имени Ровда. Предыдущее постановление признается утратившим силу. Тренды и новые направления развития туризма обсуждают сегодня в стране. В Беларуси единый день информирования. Развитие индустрии – один из приоритетов текущей пятилетки, составляя порядка 2% ВВП республики. Задача в соответствии с программой социально-экономического развития на 2026-2030 годы – увеличить показатель в 2 раза, до 4,5%. Национальная стратегия устойчивого развития республики до 2040-го предусмотрена до 5%. Туризм рассматривается как стратегически важный сектор экономики. Это мощный драйвер роста любого государства, создавая рабочие места, стимулируя инфраструктуру. Кроме того, сфера обеспечивает приток иностранной валюты и способствует совершенствованию транспорта, общепита, торговли. Важная роль в сохранении исторического наследия, природных и культурных ценностей. Возрастает запрос на оригинальные, самобытные маршруты разной направленности. Все больше путешественников ищут не просто место для ночлега, а качественный современный сервис с развлекательной составляющей. Едут за эмоциями и впечатлениями. Значимый туристический регион – Брестская область. На территории расположены такие бренды, как Национальный парк Беловежская пуща, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Набирает популярность отдых в санаториях, лечебно-оздоровительный туризм. Созданы все условия для любителей отдыха на природе. Предпочитают гости и самобытные мероприятия. Ежегодно в регионе их проводится более 80. Продолжаем выпуск. В Беларуси начинается сезонный запрет на вылов самообыкновенного. Об этом сообщили в Белорусском обществе охотников и рыболовов. В рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей он действует с 19 мая по 19 июня. В остальных регионах с 31 мая по 1 июля. Специалисты объясняют, запрет вводят во время нереста. Сом начинает нереститься позже многих рыб весной, тогда, когда вода уже хорошо прогрелась. Он является ценной промысловой рыбой. В случае непреднамеренного вылова рыбу необходимо отпустить в живом и неповрежденном виде. За нарушение установленных сроков предусмотрена административная ответственность. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте.

0: radiofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 18-20 со знаком плюс.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно с прояснениями. Возможен дождь. Ветер северный с переходом на северо-западный 3-5 метров в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21. Тепла.

0: Слушай свое на Барановичи FM.
1: Фестиваль в Итоке. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: семьей 4, 5 и 6 июня в Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Барановичи ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
1: Реклама. Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП-ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 10:30. В студии Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Белорусские спортсмены возвращаются на мировую арену. КГК проводит горячую линию по вопросам обеспечения товарами сельских жителей. Об этом и другом подробнее. Международная федерация воднолыжного спорта сняла ограничения с белорусских представителей. Об этом сообщили в Министерстве спорта Республики. С 1

0: сообщения о проблемах, связанных с работой автолавок. Опоздания, узкий ассортимент, неудобное расположение мест продажи. Отсутствием в торговых объектах продуктов первой необходимости, недостаточным выбором или низким качеством. Также можно сигнализировать о фактах завышения цен. Специалисты на связи до 18 часов, обед с 13 до 14 по номеру 191. Кроме того, информацию можно отправить в чат-бот телеграм-канала КГК. Продолжаем выпуск. Помощь не знает различий, и порой она требуется в самых неожиданных местах. Накануне вечером в деревне Полиничицы на территории частного подворья в канализационную яму провалилась корова. К месту происшествия незамедлительно выехали сотрудники Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям. Чтобы вытащить буренку на поверхность, им пришлось проявить немалую смекалку и силы сторонней организации. В спасательной операции была задействована техника местного сельхозпредприятия. Благодаря слаженным действиям работников МЧС и хозяйства, животное вызволили из глубокого плена. Оно не пострадало. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой.

0: Город. Моя любовь. Барановичам 155.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
2: Реклама.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны – гарантия сохранности вашего имущества.
5: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 11:30, студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. Президент Беларуси возглавил рейтинг доверия лидерам постсоветских государств у граждан России. Такие данные содержатся в исследовании аналитического центра. Эксперты отмечают, что показатели формируются на основе трех ключевых факторов – частоты упоминания в медиа, тональности информационного фона и общего восприятия государства. Высокая плотность позитивных новостей и углубление союзной интеграции обеспечили лидеру нашего государства рекордный уровень доверия в 75%, который стабильно растет на протяжении последних лет. Масштабный конкурс «В едином строю», приуроченный к знаковой дате, грядущему 110-летию белорусской милиции, принял Могилевский институт МВД. В финал проекта вышли около 100 участников в составе 10 лучших команд из Минска, Витебской, Могилевской и Брестской областей. Право бороться за победу они завоевали по итогам отборочного тура конкурса видеороликов, где ярко продемонстрировали традиции, достижения и сплоченность. Программа была рассчитана на 2 дня и включала в себя комплексные испытания на прочность, эрудицию, командное взаимодействие. Старшеклассники продемонстрировали навыки стрельбы в тире, скоростной разборки и сборки автомата, оказание первой помощи пострадавшим, проявили характер на специализированной полосе препятствий, показали

0: 4 самых достойных коллектива отобраны из 27 заявок, чтобы вступить в ряды на передовой. Присвоение звания традиционно момент волнительный и приятный. Ребята и педагоги к приезду гостей подготовили концертные программы. Торжество с будущими миротворцами разделили начальник управления по образованию горосполкома Татьяна Шестак, председатель правления Брестского областного управления Белорусского фонда мира Лидия Романюк, глава городской организации Леонида Боярская, лидер городского отделения партии «Белая Русь» Елена Соловей. Татьяна Шестак подчеркнула, что дошкольное образование – это фундамент, на котором все строится. Чем больше доброго и светлого будет заложено в малышах, тем более достойными людьми они вырастут. Статус «Школа мира» дает еще больше возможностей для этого. Представители Белорусского фонда мира вручили удостоверение, подтверждающее статус, а также сертификаты на улучшение материально-технической базы. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити. На 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
4: Барановичи ФМ.
5: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
4: Барановичи ФМ на 100.0.

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Барановичам 155. С праздником, любимый город.

0: и 0. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
1: Реклама.
0: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу инженера по холодильному оборудованию, инженера-энергетика, инженера по эксплуатации машино-тракторного парка, специалиста по снабжению, врача-стоматолога. По вопросу трудоустройства обращаться по телефонам 48 99 38 или А1 8029 393 96 64.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
3: Воскресенье. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Русский рок». Песни, группы, альбомы слушаем в воскресенье с 6 до 7 вечера. Наши песни.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 12:30. Студия Екатерина Ярмолик. Здравствуйте. На Брещине крупяными культурами завершают яровой сев. Старшеклассники Барановичи примерили роль сыщиков в криминалистическом квесте. Об этом и другом подробнее. Старт летнего сезона принесет белорусам несколько значительных изменений. Так, с 1 июня начнется второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, подорожает тепло- и электроэнергия. В среднем платеж вырастет на 7,3%. Кроме того, Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 200 рублей обновленного дизайна. Ставки рефинансирования снижаются до 9,25% годовых. Что касается школьников, то у девятиклассников пройдут выпускные экзамены 1, 3 и 8 июня. Остальные ребята отправятся на большие каникулы, кроме 11-классников. У них продолжается вступительная кампания. С 15 июня Аэрофлот запускает субсидируемый прямой рейс Минск-Чебоксары дважды в неделю по понедельникам и четвергам. Плюс ко всему, с первого дня лета вступают в силу корректировки от Беларусьбанка. Клиенты смогут оформить лишь одну карту каждого типа. А с 15 числа вводятся лимиты на переводы и оплаты за границей. На Брещине крупяными культурами завершаются.

0: слову, труженики Брестской области на финишной прямой весенней посевной кампании, план по которой уже перевыполнен. Продолжаем выпуск. Уникальный квест организовали сотрудники Барановичского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз в стенах средней школы номер 14. Здесь прошла интеллектуально-развлекательная игра «Загадка криминалиста». Участниками стали ученики 9-10 классов из разных учреждений образования. Всего 6 команд по 6 человек. На старте они получили маршрутный лист. Для ребят подготовили непростые, но увлекательные испытания. Как рассказала старший эксперт-криминалист Олеся Новикова, учащимся предстояло проявить себя в 7 этапах. Правильно ответить на тестовое задание, укомплектовать криминалистический чемодан нужными объектами, а затем при помощи этих предметов найти следы преступника. Особенно юным сыщикам запомнилось задание последнего тура «Потерянное лицо», где можно было создать фотопортрет человека. Не обошлось без фишек. На каждой импровизированной станции группу встречал эксперт-криминалист, который ставил задачу и контролировал выполнение. Оценивались скорость, точность, логика и знания. По итогам соревнования определили сильнейших. На третьей строчке разместились хозяева площадки, представители средней школы номер 14. Серебро отправилось в среднюю школу номер 10. Первое место по праву досталось гимназии номер 2. Это была первая игра. В дальнейшем практику проведения аналогичных мероприятий продолжат, отметила Олеся Новикова. Новостям компаний. Барановичский станкостроительный завод «Атлант» приглашает на работу кузнецов-штамповщиков, кузнецов на молотах и прессах с возможностью обучения. Гарантированный полный социальный пакет и медицинское страхование. Обращаться по телефону 48 60 31. С новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте stoyfm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
1: Погода.
0: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM. Радио нашего города.
1: Барановичам 155. С праздником, любимый

0: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
1: Реклама.
2: Ты еще не был у нас на Бадака-11А в Иголеньке? Стыдно должно быть. Ведь здесь большой выбор стройматериалов, инструментов, товаров для сада и огорода. Не упускай случай. Заходи к нам на Бадака-11А. Иголенька ждет тебя.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.
0: Барановичи FM. Радио нашего города.

Фестиваль в итоге. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 26 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Реклама.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Реклама.
1: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется мастер участка, слесарь-сантехник, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, раскряжевщик, столяр-дворник. Телефон 63-89-36.
3: Барановичи ФМ.
4: Мы завсюды клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 13:30 и сейчас о самом актуальном к этому времени. В студии Катерина Ярмолик. Здравствуйте. Тренды и новое направление развития туризма обсуждают сегодня в стране. В Беларуси единый день информирования. Индустрия – один из приоритетов текущей пятилетки. Сегодня она составляет порядка 2% ВВП республики. Задача в соответствии с программой социально-экономического развития на 2026-2030 увеличить показатель в два раза – до 4,5%. Национальной стратегией устойчивого развития республики до 2040-го предусмотрено до 5%. Туризм рассматривается как стратегически важный сектор экономики. Это мощный драйвер роста любого государства, создавая рабочие места и стимулируя инфраструктуру. Кроме того, сфера обеспечивает приток иностранной валюты, способствует совершенствованию транспорта, общепита и торговли. Важна роль в сохранении исторического наследия, природных и культурных ценностей. Возрастает запрос на оригинальные самобытные маршруты разной направленности. Все больше путешественников ищут не просто место для ночлега, а качественный современный сервис с развлекающей составляющей. Идут за эмоциями и впечатлениями. Значимый туристический регион – Брестская область. На территории расположены такие бренды, как Национальный парк Беловежская пуща, мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Набирает популярность отдых в санаториях, лечебно-оздоровительный туризм, созданы все условия для любителей провести время на природе. Предпочитают гости и событийные мероприятия. Ежегодно в регионе их проводится более 80. С приближением летнего сезона традиционно идет проверка готовности детских оздоровительных лагерей, приему школьников. Главная цель мониторингов – заранее выявить возможные недостатки и помочь учреждениям устранить их до начала работы, чтобы отдых ребят проходил в безопасных и комфортных условиях. В Брестской области функционируют 23 стационарных лагеря с круглосуточным пребыванием воспитанников. Из них 7 расположены в Барановичском регионе. Это «Звездочка» и «Лесная радуга» от Управления по образованию Горсполкома, «Мечта» БПХО, ИСА, Барановичское отделение БелЖД, «Журавушка», лечебно-консультативная поликлиника, «Строитель», «Стройтрест» номер 25 и «Электрон» от предприятия «Брестэнерго», Барановичской электросети. В нынешнем году они намерены принять более 4200 ребят. На данный момент поступило свыше 6000 заявок, сообщила начальник управления по образованию Барановичского горосполкома Татьяна Шестак. Первая смена стартует уже в первую неделю июня, и у каждого лагеря собственный график заездов. Самый ранний запланирован на 3 число в «Журавушку» и «Электрон». Всего будет 5 смен, продолжительность от 14 до 17 дней. Продолжаем выпуск. Один день остался до старта праздника города «Барановичская весна». В северном микрорайоне 22 и 23 мая запланированы масштабные гуляния с концертно-развлекательными программами и возможными угощениями. Одновременно на нескольких площадках развернется выездная торговля. Ряды частично займут территорию возле Ледового дворца и пляжной зоны Светиловского. В местах проведения мероприятий можно будет не только вкусно поесть, но и приобрести сувениры с символикой родного края. Ярмарка мастеров и ремесленников «Вековые традиции народного творчества» разместится на боковой аллее главной локации. В пятницу объекты общественного питания откроются в 12 часов дня и продолжат работу вплоть до полуночи. В субботу график иной – с 11 до 23.00. Еще одним местом притяжения обещает стать озеро Светиловское. Там организуют катание на катамаранах, лодках и корабликах.

0: новостями знакомила Екатерина Ярмолик. Еще больше информации читайте на нашем сайте 100fm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробно.
1: Погода.
0: До выходных обстановка в атмосфере над Белоруссией изменится мало. Сохранится неустойчивая контрастная погода. Атмосферные фронты продолжат портить ее дождями, грозами и порывистым ветром. В выходные ситуация постепенно нормализуется. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20 градусов. Вечером 15-17, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Mobile City. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Mobile City на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.

0: крепче, прижимаю поближе, без остатка раствориться.
1: Баранович FM.

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20. Вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком плюс.

0: «Моя любовь» Барановичам 155.
1: И опять бессонница, спутница до утра, его фото у ее лица, одинокой девочки, что грустит по мальчику, думая, что

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085. Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66-37-86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
2: Телефон рекламный службы 60-36-36.
3: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
4: Уважаемые родители, вы знаете, чем сейчас занят ваш ребенок? МЧС напоминает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем, храните спички в недоступных местах. Объясните ребенку, чем опасен огонь и к чему могут привести игры со спичками. Берегите детей!

0: Реклама. Донор Рум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донор Рум на Ленина 49. А еще Донор Рум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Баранович ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 14:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев провели в правительстве. В Барановичах состоялась 200-я регистрация брака. Об этом и другом подробней. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел оперативное совещание о ситуации в строительстве по итогам 4 месяцев, сообщили в пресс-службе правительства. В заседании приняли участие руководители заинтересованных государственных органов. В видеоформате к разговору подключились заместители председателей облсполкомов и Мингорсполкома, что позволило детально разобрать тему на местах в режиме реального времени. Основная задача – нацелить все регионы страны и Минстрой архитектуры на безусловное выполнение доведенных показателей. На повестке также был вопрос об освоении бюджетных средств, предусмотренных на финансирование возведения объектов. Главе профильного министерства поручено взять тему на личный контроль. Национальный банк Беларуси с 1 июня 2026 года вводит в обращение новую банкноту номиналом 200 белорусских рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Соответствующее постановление правления Нацбанка подписал Роман Головченко. Эмиссия проводится в рамках плановой актуализации дизайна и защитных элементов банкнот образца 2009 года, а также для замены изношенных и поврежденных купюр на пригодные к обращению экземпляры. Нацбанки отметили, что новую купюру представят позже, но уже сейчас известно, что изменения в дизайне есть. Продолжаем выпуск. В Барановичах, которые совсем скоро отметят 155-й день рождения, еще одно круглое событие. Сегодня в отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала 200-я пара. Свидетельство о браке получили молодые супруги. Невесте 23 года, она местная жительница, жениху 27 лет. Для обоих этот союз стал первым. Как рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович, по данным на 21 мая с начала текущего года в Барановичах появились 204 новые семьи. К слову, в сам юбилейный праздник «Барановичская весна» 22 мая кольцами обменяются 3 пары. А в субботу, 23 числа, марш Мендельсона прозвучит 2. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20, вечером 15-17 градусов. Ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович FM на 100.0.
1: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный 2-4 метра в секунду, порывы до 9. Температура воздуха в течение дня 18-20, вечером 15-17 градусов, ночью ожидается 12-14 со знаком «плюс».

0: Баранович ФМ. Радио нашего города.
1: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает, забота о детях – это закон жизни. Родители, не оставляйте детей без присмотра.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-10-85.
2: Телефон рекламной службы. 60-36-36.
3: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19:00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.

0: Барановичи ФМ новости.
1: В Барановичах 15:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В Минске проходит форум женщин-предпринимателей союзного государства. Модернизации материально-технической базы организации здравоохранения в Барановичах уделяется пристальное внимание. Об этом и другом подробней. В Минске проходит форум женщин-предпринимателей союзного государства. Более 1500 деловых леди из Беларуси и России приехали поделиться своим опытом. Работа ведется по секциям, где гости обсуждают вопросы реализации совместных проектов, инициатив и новых направлений сотрудничества. Как показывает практика, женщины-лидеры в последние годы активно выстраивают международные контакты. Как подчеркнул первый заместитель министра экономики Иван Вишневец, есть определенные сферы, в которых прекрасная половина общества проявляет себя больше. Это бьюти-индустрия, сфера услуг, туристический сектор. При этом заходят и в классические мужские отрасли – транспортные услуги и логистику. Если говорить о цифрах, то доля женского бизнеса увеличилась и уже составляет 42%. Большой светлый праздник состоялся в Жировичах. Свято-Успенский мужской монастырь отметил важную дату, которая и легла в основу создания обители. 556 лет назад, согласно православному календарю, местным жителям явился святой лик Пресвятой Богородицы. Самый маленький в мире по своим размерам и величайший по своей помощи людям образ нерукотворный и каменный сегодня находится в алтаре храма. Здесь состоялась божественная литургия, которую возглавил митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси. Событие, начавшееся с богослужения, продлилось крестным ходом. Люди объединились во всеобщей молитве. По традиции на праздник собирается множество верующих. Круглый год место принимает паломников. Вот уже год, как Жировичи официально носят статус православного духовного центра. Продолжаем выпуск. Модернизации материально-технической базы организации здравоохранения в Барановичах уделяется пристальное внимание. От этого зависит качество и доступность медицинской помощи населению. В 2025 году на эти цели было выделено 10,5 миллионов рублей, что позволило закупить современное оборудование, включая УЗИ-аппараты, эндоскопическое оснащение, цифровой рентген-аппарат. Как рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель горосполкома Максим Антонюк, стратегическое развитие отрасли предусматривает дальнейшие масштабные проекты. В частности, речь идет о реконструкции родильного дома. На объекте намечена масштабная работа. По итогу город получит объект с совершенно новым уровнем палат и оборудования.
2: Наша медицина – одна из тех сфер, которые наравне с жилищно-коммунальным хозяйством, наравне с транспортным обслуживанием, наравне с образованием – это то, с чем каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Задел мы сделали, в первую очередь, это реконструкция нашего роддома. У нас изготовлена проектно-сметная документация, и этот объект включен в программу социально-экономического развития, в том числе и Брестской области, на грядущую пятилетку. Мы понимаем, что роддом наш будет реконструирован. Реконструкция будет очень непростая. Пристройка и надстройка над существующей частью вызовет определенный дискомфорт жителей, потому что нам будет необходимо делать перемещение роддома, женскую консультацию, организацию там палат. Но в результате мы получим очень современный роддом, в котором будет комфортно каждой маме и нашему новорожденному будущему жителю города Баранович. Это будут современные палаты со всеми удобствами, совершенно другим уровнем оборудования. Программа социально-экономической развития на пятилетку вошло строительство нашего нового хирургического корпуса, нашей горбольницы. Все, что будет касаться хирургии, оно будет перемещено туда, современная палата, новое центральное стерилизационное отделение, новое оборудование по исследованию, новое приемное отделение. Это еще позволит высвобождать помещения, которые у нас есть существующие в горбольнице, и дальше уже там планомерно делать капитальные ремонты с созданием необходимых условий более терапевтической направленности. Есть надежды тем, что в следующем году будет рассмотрен вопрос выделения еще средств на

0: больницы. Это позволит улучшить качество обслуживания нашего населения.
1: И о спорте. Барановичи принимают республиканский турнир по боксу. Сегодня на базе «Сдюшор» имени Павлова стартовал открытый чемпионат по этому виду спорта. Площадка собрала участников на ринге в 24-й раз. Традиционно посвящены соревнования памяти первого героя Беларуси Владимира Корвата. Болельщики могут посетить спарринги по адресу проспект Советский, 17. Вход свободный. Первый день запланированы предварительные бои. В эти минуты спортсмены борются за лидерство. 22 мая соперники сойдутся в полуфинальных встречах в 14:00. В субботу финалисты определят лучших. Начало в 10 часов. Символично, что в этот день, 23 мая, в стране вспоминают мужественный поступок военного летчика. Он в 1996-м ценой собственной жизни увел горящий истребитель Су-27 от жилых домов в Барановичском районе. Владимир Корват стал первым, кому было присвоено звание «Герой Беларуси». С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
2: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 тепла.

город, моя любовь. Барановичам 155.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
2: Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 тепла.

0: Реклама. Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 90.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: Баранович ФМ новости.
1: В Барановичах 16:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. В центре внимания военная тематика. Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду в Осиповичском районе. Лучшего молодого ученого выберут в вузах Беларуси. Об этом и другом подробнее. Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, передает Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий осуществляется во взаимодействии с российской стороной. Президент осмотрел парк техники, побывал в командном пункте. Белорусскому лидеру продемонстрировали комплекс «Искандер-М» и нанесение условного ядерного удара. То есть все действия произвели так, как это было бы в реальной обстановке, с единственным важным нюансом – изделие не уходит с направляющей установки. В данном случае пуск состоялся штатно. После маневров глава государства пообщался с военнослужащими, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава и офицеров. Лучшего молодого ученого выберут в вузах Беларуси. Приказ об организации республиканского конкурса подписал министр образования Андрей Иванец. К участию приглашается профессорско-преподавательский состав, докторанты и аспиранты высших учебных заведений не старше 40 лет. Победителей назовут в 6 номинациях, соответствующих различным исследовательским направлениям. Гуманитарная, социально-экономическая и общественная, естественная, медицинская, техническая, военная, архитектурная, ветеринарная и сельскохозяйственная. Основные этапы состязания пройдут с 15 августа по 15 ноября. Лидеры получат дипломы и могут быть представлены к награждению почетной грамотой профильного ведомства. Церемония чествования состоится не позднее 31 января 2027 года. Более подробная информация опубликована на сайте Министерства образования. Продолжаем выпуск. Праздник города «Барановичская весна» пройдет под контролем правоохранителей. На период организации торжества 22 и 23 мая сотрудники городского отдела внутренних дел перейдут на усиленный вариант несения службы. В эти дни значительно увеличится плотность нарядов милиции на улицах. В целях обеспечения порядка и безопасности главные локации мероприятия, территория возле Ледового дворца, оградят турникетами. Пропуск зрителей будет осуществляться через контрольные пункты с использованием металлоискателей, сообщила старший инспектор группы информации и общественных связей ГУВД Ольга Давидович.
2: Милиция напоминает, что посетителям запрещено иметь при себе холодное, огнестрельное, газовое или иное оружие, взрывчатые вещества и боеприпасы. Во избежание получения травм в местах проведения запланированных мероприятий запрещено использовать пиротехнические изделия. Для комфортного отдыха рекомендуется приходить в места проведения мероприятий заранее. Лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, к местам проведения мероприятий допуск будет ограничен. Уважаемые жители и гости города, планируйте маршрут своего движения заблаговременно. Соблюдайте правила поведения в общественных местах, проявляйте бдительность, уважительное и почтительное отношение ко всем участникам мероприятий.
1: С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 тепла.

0: Реклама. Донорум знает, как накормить всех вкусно и полезно. Приходи всей семьей и приводи друзей. Теперь новый Донорум на Ленина 49. А еще Донорум на Кирова 91А, по Советской 76А и на 50 лет БССР 88. Телефон МТС, код 029-548-46-15.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
5: Изящные пальцы

0: 17 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 тепла.

Добрый день, начинается новый выпуск программы «Еще не вечер», где мы постараемся сделать все необходимое, чтобы вам было интересно на протяжении 2 часов эфирного времени, поэтому уделим должное внимание как СМС-розыгрышу, так и последним футбольным новостям, а также специальной музыкальной рубрике с новинками. Пока же просто напомню о том, что сегодня 21 мая на календарной странице, четверг. Пожелаю вам хорошего настроения и вечера. Давайте вместе его планировать. Слушаем музыку, готовимся перейти в игровую рубрику «Brainstorm».

0: Реклама.
1: Слышали? Каждую пятницу в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай» скидка 10% на широкий ассортимент товаров. Не упустите шанс сделать выгодные покупки. Условия акции в интернет-магазине «Барановичи и Голенька Бай».
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Владельцам домашних животных квалифицированная команда ветеринарных врачей Барановичской городской ветстанции окажет помощь вашему питомцу в любых ситуациях. У нас широкий комплекс услуг. Хирургические вмешательства любой сложности, полный спектр диагностики, оформление документов для выезда за границу. Адрес: Калинина, 138, без выходных. Телефон 66 37 86. Доверьте здоровье ваших животных профессионалам.
5: Хотите служить закону и государству? Барановичский ГУВД приглашает на службу по контракту молодых людей в возрасте до 28 лет. Стабильность, карьера, уверенность в завтрашнем дне. Приходите, улица 50 лет, ВЛКСМ, дом 1. Или звоните 48-47-05. 48-47-05. Станьте частью нашей дружной команды.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
8: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед, а мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
9: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
10: Слушай свое на Барановичи FM.

0: В воскресенье 24 мая на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой футбольный клуб «Барановичи» принимает «Немана» с города Гродно. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.
1: Брейнсторм.
0: На кону сегодня два пригласительных билета на футбол. Они достанутся только тому, кто сможет первым и правильно ответить на вопрос, выбрать один из трех вариантов, которые я предлагаю, чтобы не было особенно сложно. Запоминайте короткий номер для ответов в виде смс 9946. Итак, вопрос на сегодня. В этот день, 21 мая, в 1904 году в Париже основана ФИФА, Международная Федерация Футбола, под эгидой которой проходят все футбольные турниры всемирного масштаба. Знаете ли вы, кто сейчас является президентом этой спортивной организации? Вариант первый – Александр Чеферин, вариант второй – Джанни Инфантино и вариант третий – Зепп Блаттер. Давайте повторим вопрос, будьте внимательны. В этот день, 21 мая, в 1904 году в Париже основана ФИФА, Международная Федерация Футбола, под эгидой которой проходят все футбольные турниры всемирного масштаба. Кто является президентом этой организации? Вариант первый – Александр Чеферин, вариант второй – Джанни Инфантино и вариант третий – Зепп Блаттер. Если перечисленные варианты вызывают у вас какие-то сомнения, предлагаю просто довериться интуиции, выбрать тот из них, который вам кажется правильным. Цифра 123 в смс-сообщении на короткий номер 9946.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Птицефабрика «Дружба» приглашает на работу водителей автомобиля, автокрана, слесаря-ремонтника, слесаря-сантехника, слесаря по КИП ИА, электромонтеров, ветеринарного врача, трактористов-машинистов сельхозпроизводства, рабочих службы мойки и дезинфекции птичников. Достойная заработная плата. Обращаться по телефону 48 99 38.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Захватите зонтик для прогулок по облакам и присоединяйтесь к нам на волнах 100.0 FM. Вас ждет воздушное путешествие в мире удивительных фактов с викторинами и беседами о кино, литературе и видеоиграх. Суббота с 12 до 14.00. Прогулки по облакам. Ваш билет в мир удивительных приключений.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

Давайте подведем итоги СМС-розыгрыша. Мы интересовались, как зовут действующего президента Международной Федерации Футбола, которая была основана в Париже именно в этот день, 21 мая 1904 года. Под эгидой ФИФА проходят все футбольные турниры всемирного масштаба. Ее возглавляет Джанни Инфантино, как многие из вас правильно вспомнили. Известный спортивный функционер, 9-й президент ФИФА, начиная с 26 февраля 2016 года, юрист по специальности, имеет швейцарское и итальянское гражданство. При этом он прошел все ступени по карьерной лестнице, долгое время возглавлял УЕФА, а до этого Джанни Инфантино работал генеральным секретарем Международного центра изучения спорта при университете Невшателя, ранее занимал должность советника в различных футбольных организациях, в том числе в профессиональных лигах Италии, Испании и Швейцарии. Итак, первым с нашим сегодняшним заданием справился слушатель, номер мобильного телефона которого заканчивается на 8620. Поздравляем! Ожидайте звонка, где я расскажу о том, как получить пригласительные билеты на футбол. В воскресенье 24 мая на городском стадионе состоится игра 9-го тура высшей лиги чемпионата республики по футболу, в которой футбольный клуб «Барановичи» принимает «Неман» из города Гродно. Стартовый свисток в этом матче прозвучит в 16:00. Приходите поддержать местную команду. Билеты можно приобрести в кассе стадиона.

0: Барановичи FM новости.
1: В Барановичах 17:30. В студии Саша Машкетова. Здравствуйте. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отправился в Туркменистан. В Беларуси в единый день информирования обсудили развитие туризма. Об этом и другом подробнее. Премьер-министр Беларуси Александр Турчин отправился в Туркменистан с рабочим визитом для участия в заседании Совета глав правительств СНГ, сообщили в пресс-службе правительства. 22 мая в Ашхабаде состоится заседание Совета. Оно пройдет в двух форматах – в узком и расширенном составах. По завершении мероприятия главы делегаций подпишут итоговые документы. В рамках визита также запланирована встреча с президентом, председателем Кабинета министров Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. В Беларуси в единый день информирования обсудили развитие туризма. В фокусе – тренды и новые векторы отрасли. Направление – одно из приоритетов пятилетки. Оно приносит республике доход и формирует ее имидж. Поставлена задача сделать сферу драйвером экономики страны и регионов. В Барановичах диалоговые площадки объединили представители власти и горожан. Председатель горосполкома встретился с трудовым коллективом станкостроительного завода «Атлант». Максим Антонюк познакомил собравшихся с интересными объектами, расположенными на территории нашей страны и региона, которые привлекают путешественников.
2: Любая страна, которая хочет развивать туризм, должна обладать определенным потенциалом. Это и рекреационный, и культурный, и экологический. Все мы знаем, говорят, что это действительно огромный заповедник, аналогов которого очень мало в этом мире. 156 музеев находятся в Республике Беларусь, но в нашем городе находится уникальный музей железной дороги, который будет развиваться из перспективы появления новых объектов, и в этом году еще появится. Мы являемся единственным музеем, в котором вагон-ресторан установлен стационарно, и он будет работать как объект общепита. Визитной карточкой нашей страны, я думаю,

0: детей должен отображать нашу национальную самобытность.
1: В завершении встречи все желающие смогли задать главе города интересующие вопросы. Продолжение темы. Тема совершенствования туризма и как эта сфера может повысить привлекательность нашего региона стала ключевой в Барановичском районе. Во всех организациях прошли диалоги с участием представителей власти, депутатов, активистов общественных организаций. Информационная группа во главе с председателем райисполкома Романом Жуком встретилась с сотрудниками районного ЖКХ. Роман Борисович ознакомил присутствующих с социально-экономическим развитием района. В основе экономики – аграрное производство. Валообразующий для Брещины район занимает лидирующие позиции по производству мяса птицы, куриных яиц, шампиньонов. Огромный туристический потенциал связан с культурными и природными достопримечательностями. Земля богата старинными храмами, которые по праву можно назвать настоящими жемчужинами. В топ-локации Брещины уверенно входит парк животных. С начала года здесь побывали уже более 50 тысяч туристов. В два раза в прошлом году вырос экспорт услуг в парк отелей в Колбовичах. Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Юлия Ефимик остановилась на наиболее развитых видах туризма в Беларуси. В целом сфера туризма в Брестской области основана на природных территориях и исторических объектах, санаторно-курортных учреждениях и объектах агроэкотуризма. 35-й международный фестиваль искусств «Славянский базар» в Витебске будет наполнен юбилейными мероприятиями, отсылками к истории форума и новыми проектами, которые сделают праздник ярким многогранным событием, объединяющим целое поколение участников и зрителей. Каждому Васильковому фесту дизайнеры разрабатывают новый фирменный стиль, в котором выполняют афиши, оформление сценических площадок, сувенирную продукцию. Внешне он всегда разный, но по смысловому наполнению неизменен, подчеркивает объединяющую силу искусства. В нынешнем году впервые художественная концепция определялась путем народного голосования в социальных сетях и на выставках. Из 4 вариантов публика предпочла то, что ей близко и знакомо. Главный акцент юбилейного образа – музыкальная ладья, которая несет Василек по морю искусства. С 4 мая стартовал второй этап продажи билетов. Тем самым публике представлена полная билетная программа 35-го форума. Помимо топовых концертов, открыта программа филармонического и театрального искусства. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде подробнее.
2: Погода.
1: До выходных обстановка в атмосфере над Белоруссией особо не изменится. Сохранится неустойчивая и контрастная погода. В пятницу ее будет определять контрастный атмосферный фронт, несущий кратковременные грозовые дожди. Температура днем от 18 до плюс 24, по юго-востоку до 29. В субботу метеоусловие будет формировать антициклон с центром над Западной Европой. Он станет отодвигать зону осадков на юго-восток. Ожидается переменная облачность без осадков. Как сообщил начальник Барановичской метеостанции Анатолий Салтыков, завтра в Барановичах переменная облачность без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-22 тепла.

0: know the facts, oh yeah. Girls don't love the boys, they love them back, love them back, love them.
1: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазине «Автосеть» в Барановичах. Текстильная 16А. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
5: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

На следующий час программы мы не планируем никаких розыгрышей. Вместо этого отправимся в спортивную рубрику «Тайм-аут», где узнаем свежие футбольные новости, а также не забываем и про рубрику «Неформат», где мы представим новый трек американской певицы Оливии Родриго. Поэтому не пропустите премьеру и не уходите далеко. Скоро вернемся.

0: 18 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Как водится, самое интересное музыкальное мы оставили на заключительный час программы «Еще не вечер», чтобы скрасить возвращение домой. Рабочий день практически закончен. Впереди стандартные рубрики «Тайм-аут» и «Неформат», где мы, соответственно, говорим про футбол и слушаем музыкальные новинки в совершенно разных стилях и жанрах, как повезет. Что касается погоды на выходные дни, то синоптики немного скорректировали прогнозы, говорят, что ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, в среднем температура воздуха днем плюс 20-22 градуса. Напомню, подробная информация о погоде, в том числе и на завтра, представлена в наших новостных блоках в середине и в начале каждого часа.

0: Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазине Автосеть в Барановичах. Текстильная 16А. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр Дейскомп. УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС. Код 029-267-2288. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Погрузитесь в атмосферу тепла и уюта, где золотые хиты старого джаза наполняют сердце ностальгией. Уникальные мелодии и ламповые истории в программе «Уютный вечер» по пятницам в 19.00. Присоединяйтесь к нам на волне 100.0 FM и создайте свой идеальный вечер под чарующие звуки джаза.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Тайм-аут.
1: Свежие футбольные новости. Вчера состоялся финальный матч Лиги Европы, в котором встречались немецкий Фрайбург и английская Астон Вилла. Игра прошла на стадионе Тюпраш в Стамбуле. Победу в этом матче со счетом 3-0 одержали футболисты бирмингемского клуба. Первый гол забил полузащитник Астон Виллы Юри Тильманс на 41-й минуте. Форвард Эмильяно Буэнди удвоил преимущество английского клуба в самом конце первого тайма, а полузащитник Морган Роджерс забил третий мяч в ворота Фрайбурга на 58-й минуте, установив окончательный счет в этой игре. Астон Вилла впервые в своей истории стала победителем Лиги Европы, однако для главного тренера команды Унаи Эмери этот финал стал шестым в данном турнире, пяти из которых его команда одержала победу. Напомним, что в прошлом сезоне победителем Лиги Европы стал лондонский Тоттенхэм Хотспур. Апелляция Саутгемптона на решение английской футбольной лиги исключить команду из финала плей-офф чемпионшипа была отклонена в матче за право выхода в английскую премьер-лигу, который пройдет на стадионе Уэмбли 23 мая. Встретятся Халл Сити и Миддлсбро. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своем твиттере. Ранее стало известно, что аналитик Саутгемптона был пойман на фотографировании тактики и записи тренировки Миддлсбро перед первой встречей команд в плей-офф турнира. После этого по сумме двух матчей Саутгемптон обыграл Миддлсбро и вышел в финал. Позже команду отстранили от участия в турнире. Новый главный тренер лондонского Челси Хаби Алонсо поделился мыслями о проекте лондонцев после назначения на эту должность. Контракт с испанским специалистом рассчитан на 4 года. Это прекрасный проект, я в восторге и готов приступить к работе, приводит слова Алонсо журналист-инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере. Напомним, Челси объявил о назначении Алонсо в воскресенье 17 мая. Испанский специалист приступит к своим обязанностям с 1 июля. Заявление «Синих» подчеркивается, что 44-летний специалист будет выполнять роль менеджера, что предполагает более обширный объем полномочий по сравнению с должностью главного тренера. На сегодня вынесено несколько интересных поединков. Прежде всего, это первый переходной матч за право сыграть в следующем сезоне в немецкой Бундеслиге. Вольсбург на своем поле принимает Падерборн. Стартовый свисток в этой игре прозвучит в 21:30. Не пропустите.

0: Реклама.
1: Барановичи ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Барановичскому районному ЖКХ требуется рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, истопник, машинист экскаватора, тракторист. Телефон 63 89 36.
3: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-13-95.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Вам звонят сотрудники финансовой милиции? Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона? Сообщают о замене счетчика или чипа? Требуют задекларировать деньги? Предоставить личные данные и продиктовать код из СМС? Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Не формат.
1: В рубрике «Неформат», напомню, среда-четверг проходит под тегом «Было и стало», где мы пытаемся сравнить какие-то старые музыкальные композиции определенного исполнителя с совершенно новыми. Вчера мы немного рассказали о том, как начиналась карьера американской певицы и актрисы Оливии Родриго. Она играла в кино от Дисней, а после занялась сольной музыкальной карьерой, и буквально первый сингл певицы покорил мировые чарты. Недавно Оливия Родриго анонсировала третий студийный альбом в ее дискографии. Он получил длинное название «You Seem Pretty Sad for Girl Soul in Love» и поступит в продажу 12 июня. Давайте послушаем свежий сингл с этой пластинки и по традиции скажу, сколько человек приложили руки к созданию этой композиции. Это 5 музыкантов. Собственно, сама Оливия Родриго плюс Эми Аллен, Дэн Нигро, Пол Картрайт и Стерлинг Лоус. Итак, Оливия Родриго, новая песня «Drop Dead». Делайте громче.

0: Баранович FM новости.
1: В Барановичах 18:30. В студии Саша Машкетова. Добрый вечер. Александр Лукашенко посетил ракетную бригаду вооруженных сил в Осиповичском районе, передает Белта. Главе государства доложили о замысле проведения тренировки с воинскими частями боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Отработка соответствующих мероприятий осуществляется во взаимодействии с российской стороной. Президент осмотрел парк техники, побывал в командном пункте. Белорусскому лидеру продемонстрировали комплекс «Искандер-М» и нанесение условного ядерного удара. То есть все действия произвели так, как это было бы в реальной обстановке, с единственным важным нюансом – изделие не уходит с направляющей установки. В данном случае пуск состоялся штатно. После маневров глава государства пообщался с военнослужащими, еще раз подчеркнув важность качественной подготовки личного состава и офицеров. Старт летнего сезона принесет белорусам несколько значительных изменений. Так, с 1 июня начнется второй этап повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. В частности, подорожает тепло- и электроэнергия. В среднем платеж вырастет на 7,3%. Кроме того, Нацбанк вводит в обращение банкноту номиналом 200 рублей обновленного дизайна. А ставка рефинансирования снижается до 9,25% годовых. Что касается школьников, у девятиклассников пройдут выпускные экзамены 1, 3 и 8 июня. Остальные ребята отправятся на большие каникулы, кроме 11-классников. У них продолжится вступительная кампания. Модернизации материально-технической базы организации здравоохранения в Барановичах уделяется пристальное внимание. От этого зависит качество и доступность медицинской помощи населению. В 2025 году на эти цели было выделено 10,5 миллионов рублей, что позволило закупить современное оборудование, включая УЗИ-аппараты, эндоскопическое оснащение, цифровой рентген-аппарат. Как рассказал журналистам во время пресс-конференции председатель горосполкома Максим Антонюк, стратегическое развитие отрасли предусматривает дальнейшие масштабные проекты. В частности, речь идет о реконструкции родильного дома. На объекте намечена масштабная работа. По итогу город получит объект с совершенно новым уровнем палат и оборудования.
2: Наша медицина – одна из тех сфер, которые наравне с жилищно-коммунальным хозяйством, наравне с транспортным обслуживанием, наравне с образованием – это то, с чем каждый из нас сталкивается буквально ежедневно. Задел мы сделали, в первую очередь, это реконструкция нашего роддома. У нас изготовлена проектно-сметная документация, и этот объект включен в программу социально-экономического развития, в том числе и Брестской области, на грядущую пятилетку. Мы понимаем, что роддом наш будет реконструирован. Реконструкция будет очень непростая. Пристройка и надстройка над существующей частью вызовет определенный дискомфорт жителей, потому что нам будет необходимо делать перемещение роддома, женскую консультацию, организацию там палат. Но в результате мы получим очень современный роддом, в котором будет комфортно каждой маме и нашему новорожденному будущему жителю города Баранович. Это будут современные палаты со всеми удобствами, совершенно другим уровнем оборудования. Программа социально-экономической развития на пятилетку вошло строительство нашего нового хирургического корпуса, нашей горбольницы. Все, что будет касаться хирургии, оно будет перемещено туда. Современная палата, новое центральное стерилизационное отделение, новое оборудование по исследованию, новое приемное отделение. Это еще позволит высвобождать помещения, которые у нас есть существующие в горбольнице, и дальше уже там планомерно делать капитальные ремонты с созданием необходимых условий более терапевтической направленности. Есть надежды тем, что в следующем году будет рассмотрено вопрос выделения еще средств на продолжение реконструкции нашей детской больницы. В облсполкоме этот вопрос проработан. В этом году мы из городского бюджета выделяем значительный объем средств для производства работ внутри, а в следующем году надеемся, что все получится, и мы придем к ремонту фасадов для того, чтобы наша городская больница приобрела такой же вид, как ее маленькая часть, которую мы сделали в прошлом году. В прошлом году внимание уделили нашим ФАПам и поселковым больницам. И продолжится модернизация оборудования, которое ежегодно обновляется. Вот в этом году мы сдадим новое МРТ на территории городской больницы. Это позволит улучшить качество обслуживания нашего населения.
1: Продолжаем выпуск. В Барановичах, которые совсем скоро отметят 155-й день рождения, еще одно круглое событие. Сегодня в отделе ЗАГС свои отношения зарегистрировала 200-я пара. Свидетельство о браке получили молодые супруги. Невесте 23 года, она местная жительница, жениху 27 лет. Для обоих этот союз стал первым. Как рассказала заместитель начальника отдела ЗАГС горосполкома Светлана Карпович, по данным на 21 мая с начала текущего года в Барановичах появились 204 новые семьи. К слову, сам юбилейный праздник «Барановичская весна» 22 мая кольцами обменяются три пары. А в субботу, 23 числа, марш Мендельсона прозвучит дважды. К новостям компании. Производственный филиал открытого акционерного общества «Савушкин продукт» в городе Барановичи приглашаем на работу работников на производство, приемщиков, сдайщиков пищевой продукции, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Телефон 8-0163-599-524. С новостями знакомила Саша Машкетова. Еще больше информации на нашем сайте stofm.by и в телеграм-канале. Далее о погоде.
0: Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в Барановичах переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду. Порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Город. Моя любовь. Барановичам 155.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Мобил Сити. Ремонт телефонов. Аксессуары для мобильных телефонов. Мобил Сити на 50 лет БССР 59/1. 8-029-227-1085.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: ГАЗ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника ГАЗ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
4: «Слушай свое» на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Барановичи, ко дню города Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы возле Ледового дворца. Зарядись яркими эмоциями.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком плюс.

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: и 0.
1: Погода.
2: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

что мне останется тут на земле. Искать и надеяться. Знаешь, не делится эта любовь ни на что, во что бы хотелось нам. Вечная драма пустых адресов. Я ищу тебя, кажется, вечность. Тут не туда, там не туда. У меня играют слова, мы с тобой еще встретимся.

Жила неделям, у них не бывает возврата, ели. Они ели меня с аппетитом голодного утром на завтрак в теме. Ты же знаешь, я весь о тебе без другого нытья или прочего. Что же ты, дура, творишь, и какие еще тебе надо от нищего почести?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: 22 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

Узлы запутанные дни, среди них ты один. Сколько в башке ерунды, что хочется выйти. Вокруг все явно не то. Кофе стыд.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: час ночи. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов, в течение дня 19-21 со знаком «плюс».

страстей.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

0: два часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-4 метра в секунду, порывы до 10. Температура воздуха утром 11-13 градусов. В течение дня 19-21 со знаком «плюс».